хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: На 3-2 радио прогноз погоды, в студии Антон Запорожец. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 8, на небе ясно. Ветер слабый, северный, влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым – сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Целую россыпь наград привезли брянские дзюдоисты с турнира «Тульского левши». На татами вышли 600 спортсменов из разных регионов нашей страны. Брянщину представляла команда Дворца единоборств имени Артема Осипенко, 24 воспитанника отделения дзюдо. Брянские спортсмены достойно проявили себя в борьбе за награды. Золото завоевали Макар Брылев и Арсений Матюшин. Серебро у Влада Зинакова, Виктории Подберезской, Марии Функовой и Ники Ковалевой. Бронзовые медали получили Прохор Шаройко, Александр Ульяхов, Михаил Байдаков, Никита Красный и Платон Вильковский. По итогам турнира сборная Брянской области заняла второе общекомандное место. Брянская команда взяла бронзу финала президентских спортивных игр, которые состоялись во Всероссийском детском центре «Смена». В финал вышли ученики школы номер 72 областного центра. Представители Брянского региона заняли третье место в спортивном ориентировании. В этой дисциплине участникам необходимо не только быстро преодолевать дистанцию, но и правильно работать с картой, оперативно выбирать маршруты и сохранять концентрацию на протяжении всего состязания. Брянская команда успешно справилась с заданиями и по итогам всероссийского финала заняла почетное третье место в спортивном ориентировании. Высокий результат стал итогом подготовки самих школьников и работы их наставников. Брянец Илья Злотников выиграл финал турнира по ММА, прошедшем в Челябинске. Брянский борец уверенно провел все поединки, в финальном досрочно одержав победу, применив удушающий прием «Треугольник». Еще один представитель партизанского края Илья Богданов совсем немного уступил бронзовому призеру первенства России, продемонстрировав яркую ударную технику и хорошую борьбу. Илья остановился буквально в одном шаге от медали. Оба спортсмена тренируются во Дворце единоборств имени Артема Осипенко в отделении ММА. Брянский велогонщик Олег Малюшкин завоевал золото чемпионата России по BMX. В рамках масштабных соревнований, прошедших в Ростове-на-Дону, собрались около 70 участников из 7 российских регионов, выясняя сильнейшего в дисциплине круизер. На дистанцию вышли велосипедисты из Москвы, Подмосковья, Пензенской, Ростовской областей, Краснодарского края, Брянской области, Донецкой Народной Республики. Олег Малюшкин в элитном мужском зачете выиграл золотую медаль. Анастасия Иванова забрала бронзу в женском чемпионате. Более сотни борцов из 13 регионов страны собрались на турнире «Паристого» в Брянске. Среди них Донецкая Народная Республика, Краснодарский край, Запорожская область и, конечно же, Брянск. В состязаниях участвовали члены национальной сборной, спортсмены-разрядники, кандидаты в мастера спорта. Уровень конкуренции был высоким. По итогам соревнований разыграли 20 комплектов наград. Победители и призеры получили заслуженные медали. Турнир имени Ивана Паристого стал значимым событием для брянских спортсменов, поскольку он помогает развивать спортивную борьбу в регионе и поддерживать молодые таланты. Исторический баскетбольный матч с участием Десны брянцы увидят 2 октября. На домашней площадке подопечные Артема Куренова на старте чемпионата мужской суперлиги будут принимать клуб «Югра» из Сургута. В минувшем сезоне сибиряки заняли 8 место в регулярном первенстве и вышли в плей-офф. В стадии четвертьфинала уступили будущим победителям турнира Челябинскому ЧБК. Отмечу, еще до этой игры состоялось очное знакомство с соперником, поскольку недавно на товарищеском турнире в подмосковных Химках брянцы уступили в равной борьбе «Югре» со счетом 85-73. Таким образом, дома будет шанс поквитаться. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. И пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Дай мне пароль, я хочу понять тебя.

все. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Страсть. Это рок.
1: На 3-2 радио прогноз погоды в студии Антон Запорожец. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 8, на небе ясно. Ветер слабый, северный, влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: На 3.2 радио прогноз погоды в студии Антон Запорожец. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 8, на небе ясно. Ветер слабый, северный, влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым – сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область обладает ресурсами для развития экспорта продовольствия, полностью обеспечивая себя мясом птицы, свининой и говядиной, а также картофелем и зерном. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, вся сельскохозяйственная продукция проходит необходимый контроль качества. Брянская область лидирует по внедрению федеральной системы Хориот, созданной для учета сельскохозяйственных животных. В этом году ветеринарная служба на 100% ведет учет животных всех категорий, что позволяет проводить плановую вакцинацию в полном объеме. По словам главы региона, работа по обеспечению безопасного и, самое главное, устойчивого развитие агропромышленного комплекса будет продолжено. Егор Ковальчук указал, потребности продукции растениеводства и животноводства в регионе полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. Ранее сообщалось о выделении брянским аграриям из приграничных регионов государственного финансирования на компенсацию части ущерба, понесенного от действий вооруженных формирований Украины. Более 360 котельных подготовили к началу нового отопительного сезона в Брянске. По действующим правилам, отопительный сезон начинается после того, как среднесуточная температура воздуха на протяжении нескольких дней держится ниже 8 градусов Цельсия. В этом году ранний запуск отопления начнется с 30 сентября. Первоначально потеплеет в дошкольных, образовательных, а также социальных и медицинских учреждениях. В дальнейшем теплоноситель придет и в дома брянцев. Подготовка коммунальной инфраструктуры к зиме продолжалась в течение всей весны и лета. Работы проводились на объектах энергетического хозяйства. В городе приведено в порядок 8 трансформаторных подстанций, заменено 27 опор линий электропередач. Кроме того, энергетики обновили 5 километров самонесущего изолированного провода. Добавлю, предыдущий отопительный сезон оказался для Брянска самым продолжительным за последние годы и длился 223 дня. Теплоснабжение домов началось 25 сентября, завершился сезон только 6 мая. Введение мирного процесса на Украине возможно только в интересах Москвы. При этом, как подчеркивает Министерство иностранных дел, европейские государства фактически ведут войну против России. Поэтому, как ранее отмечали в дипломатическом ведомстве, места за столом переговоров им нет. Подтверждением тому стала встреча министров иностранных дел России и ФРГ. Указывается, стремление Германии к военному превосходству можно рассчитывать как попытку создания Четвертого рейха, а подготовку Европы к войне возможным самоисполняющимся пророчеством. Ранее Владимир Путин в очередной раз акцентировал. Украина используется как инструмент войны против России европейскими элитами, а украинский народ – как пушечное мясо. Глава государства сообщил, условия перемирия лежат у Киева на столе, но теперь Россия будет исходить из собственных интересов и может поменять условия. Изменились правила вывоза наличных рублей из России. Это касается поездок в страны Евразийского экономического союза, а также Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Физическим лицам запрещено вывозить сумму свыше 1 миллиона рублей. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрет будет действовать независимо от суммы. Исключение предусмотрено для вывоза через определенные международные аэропорты при наличии подтверждающих документов. Кроме того, в правительстве указали, прописаны последствия нарушения запрета. У граждан могут изъять часть вывозимой суммы, превышающей 1 миллион рублей, а у организации индивидуальных предпринимателей всю сумму. За исполнение указа будут отвечать Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности и Федеральная таможенная служба. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 43 копейки. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 6 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 17 градусов. Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба, ветер северный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Страсть. Это рок.
1: Сидел в гостях я у соседа. Свеча горела на столе.

0: Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: На 3.2 радио прогноз погоды, в студии Антон Запорожец. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем на небе ясно, на термометре до плюс 17, ветер северный, слабый, 2 метра в секунду. Влажность воздуха 41% и атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
3: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Здесь так дышится жадно, что хочется вовсе остаться и проститься со всеми, кто больше не смог обивать твой обшарпанный старый

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Правительство Брянской области сложило полномочия перед вновь вступившим в должность губернатором Брянской области. Как сообщил Егор Ковальчук, все службы и ведомства управления регионом продолжат свою работу в прежнем составе до формирования нового правительства. Вступая в должность, губернатор Брянской области Егор Ковальчук поставил перед собой задачу развития потенциала региона, используя его уникальное географическое положение, природные ресурсы, производственную и социальную инфраструктуру. Глава Брянского субъекта Российской Федерации также назвал главным богатством области таланты и способности наших жителей, которые демонстрируют беспрецедентное мужество и трудолюбие даже в самых сложных условиях международной обстановки. Напомню, президент России Владимир Путин назначил Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области 13 мая. Он сменил на посту Александра Богомаза. В Брянской области продолжается модернизация системы здравоохранения. Так, в Навлинской центральной районной больнице введен в эксплуатацию новый передвижной маммографический комплекс. Оборудование приобретено за счет средств регионального бюджета, а медицинские специалисты уже прошли необходимое обучение для работы с техникой. Основной задачей мобильного комплекса станет ранний скрининг онкологических заболеваний молочной железы и проведение обследований в рамках диспансеризации. Благодаря передвижному формату специалисты смогут обследовать женщин непосредственно по месту их проживания. Маммограф будет курсировать по Севскому, Навлинскому, Камальчикскому и Суземскому районам Брянской области. Кроме того, предусмотрены и выезды мобильного комплекса на предприятия. Губернатор Егор Ковальчук указал, правительство Брянской области уделяет сейчас особое внимание укреплению материально-технической базы отрасли. Системная работа в здравоохранении, курс на обновление и модернизацию всех служб системы здравоохранения будет продолжен и далее. В Кремле заявили, Россия продолжит специальную военную операцию, чтобы обеспечить свои национальные интересы в полном объеме. Москва открыта к мирному урегулированию, но на фоне вовлеченности иностранных государств боевые действия против России улучшения ситуации пока не предвидится. Поэтому вооруженные силы продолжают выполнять задачи, поставленные Верховным главнокомандующим. Ранее президент подчеркнул необходимость устранения первопричин конфликта, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и, самое главное, долгосрочный характер. Кроме того, был восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности. Россия неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной. Все нынешние заявления киевской верхушки – это не более чем политическая риторика, не имеющая ничего общего с реальными действиями, которые управляются русофобскими элитами в Европе. В России с 1 января планируют увеличить единое пособие семьям с детьми. Индексация почти на 7% предусмотрена для выплат, привязанных к прожиточному минимуму. Напомню, единое пособие назначается нуждающейся семье с детьми до 17 лет. При его выделении социальный фонд начнет с базового размера в 50% от прожиточного минимума. Если среднедушевой доход семьи остается ниже регионального показателя, сумма может быть увеличена до 75% или 100%. Действующим получателям выплат пересчитают сумму автоматически. Новое заявление потребуется только после окончания срока действия текущего пособия, который составляет 1 год. При этом материнский капитал и единовременное пособие при рождении ребенка планируют проиндексировать позднее, с 1 февраля, по фактической инфляции. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 43 копейки. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 6 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 17 градусов. Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба. Ветер северный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой.
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: На 3.2 радио прогноз погоды, в студии Антон Запорожец. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем на небе ясно, на термометре до плюс 17, ветер северный, слабый, 2 метра в секунду. Влажность воздуха 41% и атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Ну, тварь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро».
7: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
8: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
9: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
12: Ехали медведи?
13: На велосипеде?
12: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
14: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
15: Финальные шоу династии Филатовых.
16: Нашествие медведей.
17: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
18: Категория 0+.
19: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
20: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
21: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
22: Так не бывает. Я объясняю, что все очень просто. Я вспоминаю
23: 96.
22: Я не изменился, таким и остался.
23: 102.
22: Способен ходить, говорить, улыбаться.
23: 108.
22: Я вспоминаю, как к ней прикасался.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область обладает ресурсами для развития экспорта продовольствия, полностью обеспечивая себя мясом птицы, свининой и говядиной, а также картофелем и зерном. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, вся сельскохозяйственная продукция проходит необходимый контроль качества. Брянская область лидирует по внедрению федеральной системы Хориот, созданной для учета сельскохозяйственных животных. В этом году ветеринарная служба на 100% ведет учет животных всех категорий, что позволяет проводить плановую вакцинацию в полном объеме. По словам главы региона, работа по обеспечению безопасного и, самое главное, устойчивого развитие агропромышленного комплекса будет продолжено. Егор Ковальчук указал, потребности продукции растениеводства и животноводства в регионе полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. Ранее сообщалось о выделении брянским аграриям из приграничных регионов государственного финансирования на компенсацию части ущерба, понесенного от действий вооруженных формирований Украины. Более 360 котельных подготовили к началу нового отопительного сезона в Брянске. По действующим правилам, отопительный сезон начинается после того, как среднесуточная температура воздуха на протяжении нескольких дней держится ниже 8 градусов Цельсия. В этом году ранний запуск отопления начнется с 30 сентября. Первоначально потеплеет в дошкольных, образовательных, а также социальных и медицинских учреждениях. В дальнейшем теплоноситель придет и в дома брянцев. Подготовка коммунальной инфраструктуры к зиме продолжалась в течение всей весны и лета. Работы проводились на объектах энергетического хозяйства. В городе приведено в порядок 8 трансформаторных подстанций, заменено 27 опор линий электропередач. Кроме того, энергетики обновили 5 километров самонесущего изолированного провода. Добавлю, предыдущий отопительный сезон оказался для Брянска самым продолжительным за последние годы и длился 223 дня. Теплоснабжение домов началось 25 сентября, завершился сезон только 6 мая. Введение мирного процесса на Украине возможно только в интересах Москвы. При этом, как подчеркивает Министерство иностранных дел, европейские государства фактически ведут войну против России. Поэтому, как ранее отмечали в дипломатическом ведомстве, места за столом переговоров им нет. Подтверждением тому стала встреча министров иностранных дел России и ФРГ. Указывается, стремление Германии к военному превосходству можно рассчитывать как попытку создания Четвертого рейха, а подготовку Европы к войне возможным самоисполняющимся пророчеством. Ранее Владимир Путин в очередной раз акцентировал. Украина используется как инструмент войны против России европейскими элитами, а украинский народ – как пушечное мясо. Глава государства сообщил, условия перемирия лежат у Киева на столе, но теперь Россия будет исходить из собственных интересов и может поменять условия. Изменились правила вывоза наличных рублей из России. Это касается поездок в страны Евразийского экономического союза, а также Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Физическим лицам запрещено вывозить сумму свыше 1 миллиона рублей. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрет будет действовать независимо от суммы. Исключение предусмотрено для вывоза через определенные международные аэропорты при наличии подтверждающих документов. Кроме того, в правительстве указали, прописаны последствия нарушения запрета. У граждан могут изъять часть вывозимой суммы, превышающей 1 миллион рублей, а у организации индивидуальных предпринимателей всю сумму. За исполнение указа будут отвечать Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности и Федеральная таможенная служба. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 43 копейки. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 6 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 17 градусов. Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба, ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

правилам свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя, а мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами.

как старое дерево, тихо скрипя, листья мертвые сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро, глазами раскрыт.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. Реклама.
1: Кошмар. Плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Ехали медведи?
9: На велосипеде?
8: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
10: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
11: Финальные шоу династии Филатовых.
12: Нашествие медведей.
13: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
14: Категория 0+.
15: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно.
16: Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место.
17: Креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
18: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
19: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это страсть. Это рок. Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро»!
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Ехали медведи?
3: На велосипеде?
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
5: Финальные шоу династии Филатовых.
4: Нашествие медведей.
5: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
6: Категория 0+.
7: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
8: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: На 3-2 радио прогноз погоды в студии Антон Запорожец. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем на небе ясно, на термометре до плюс 17. Ветер северный, слабый, 2 метра в секунду. Влажность воздуха 41% и атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Вот, платье надела красное, жемчужина. Чуга, да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
5: «Ну, а ты?»
4: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
6: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
4: Так о чем мы?
6: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Конец сентября, первая половина октября – самое подходящее время переобуться для водителей Севера, Сибири, Якутии и части Дальнего Востока. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Да, зима везде приходит по-разному, но отдельных дат для замены резины, например, для Москвы, Урала или Сибири, в законе нет. Поэтому даже если вы станете участником аварии на летних шинах из-за внезапного снегопада до 1 декабря, штраф вам за эксплуатацию транспортного средства, неукомплектованного резиной по сезону, вам не грозит. Согласно законодательству, наказание возможно лишь за несоблюдение правил эксплуатации в календарный зимний период. Напомню, что с 1 сентября 2023 года отсутствие зимней резины с декабря по февраль включено в перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобиля. В соответствии с частью 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, водителю может быть вынесено предупреждение или назначен штраф в размере 500 рублей. В нынешнем году эта сумма осталась прежней. Штраф оформят, если зимние или шипованные покрышки установлены не на всех колесах в холодное время. Летом, с июня по август, эксплуатация шипованной резины также карается штрафом. Дополнительно наказывают еще и за плохое состояние самих шин. Для зимних моделей, рассчитанных на снег и лед, при отсутствии индикаторов износа минимальная глубина протектора должна превышать 4 мм. Запрещено использовать шины с грыжами, расслоениями или повреждениями, обнажающими корд. Комплект, простоявший в гараже полгода, прежде всего стоит, конечно, проверить еще до поездки в сервис, то есть прямо уже сегодня. Чем старше резина, тем тщательнее должен быть осмотр. В первую очередь оцениваем протектор. Для зимы, напомню еще раз, необходимый запас более 4 мм. Также важно следить еще и за потерей шипов. Ну, это, разумеется, для шипованных покрышек, так как это снижает прежде всего сцепление на льду и, соответственно, вашу безопасность. Производители советуют после 5 лет службы ежегодно показывать шины специалисту, а после 10 лет с даты выпуска имеется в виду, менять их независимо от внешнего вида.
0: Автонапоминалка.
1: Шипы или фрикционная резина – это, пожалуй, самый первый, распространенный вопрос, который встает перед каждым водителем зимой. Шипованная резина, напоминаю, предназначена для сложных условий льда, укатного снега, загородных дорог. Металлические шипы цепляются за ледяную поверхность, что сокращает тормозной путь и, разумеется, улучшает управляемость. Но на сухом асфальте она создает лишний шум, слегка повышает расход топлива и теряется эффективность на чистом покрытии. Фрикционная липучка, конечно же, оптимальный вариант для города. Она обычно мягче и тише, не требует тщательного подбора модели под стиль вождения и условия эксплуатации. Однако, стоит помнить, что на гладком льду она, разумеется, проигрывает шипам. Поэтому выбор зависит только от ваших привычек. Если вы часто ездите по трассам, где снег убирают не сразу, или предпочитаете универсальность, то, разумеется, берите шипы. Если ваш маршрут ограничен в основном городом, а ездите вы спокойно, без резких маневров, то, в принципе, липучка подойдет лучше. При подборе резины важно не выходить за пределы рекомендуемых производителем типа размеров, а при сомнениях обязательно обращайтесь к специалистам и взвешивайте все плюсы и минусы. Для определения размера обязательно загляните в инструкцию или наклейку у водительской двери, вот там именно все написано. Отклоняться можно, но очень-очень умеренно. Некоторые именно зимой увеличивают типа размер колес, чтобы поднять клиренс, что актуально зимой во дворах с глубокой колеей, где снег почти не чистят, но опять же, это нужно делать взвешенно с четким пониманием дела. Удачи!
0: За баранкой!
2: Утекай! Подворотня нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Это страсть. Это рок.
1: Всем привет. Мы брянская группа Hardwalkers. Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: Реклама.
1: Эчман, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Ехали медведи?
6: На велосипеде?
5: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
7: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
8: Финальные шоу
7: династии Филатовых. Нашествие медведей.
8: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
9: Категория 0+.
10: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
11: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: На 3.2 радио прогноз погоды в студии Антон Запорожец. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем на небе ясно, на термометре до плюс 17, ветер северный, слабый, 2 метра в секунду, влажность воздуха 41% и атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.
2: Нам историю не продлить, в одну сторону нам не плыть, по течению этих рек превращая минуты в бег.
3: Мне бы просто начать с листа, все забыть и не знать места. Посмотри на мою ладонь, она так пуста,

0: и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
4: Мам, а мам?
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Время умеет творить чудеса. Возьми мои крылья, малыш, мне дарю их тебе. Возьми мои.

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Мне с ним.

0: Москве 10 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Правительство Брянской области сложило полномочия перед вновь вступившим в должность губернатором Брянской области. Как сообщил Егор Ковальчук, все службы и ведомства управления регионом продолжат свою работу в прежнем составе до формирования нового правительства. Вступая в должность, губернатор Брянской области Егор Ковальчук поставил перед собой задачу развития потенциала региона, используя его уникальное географическое положение, природные ресурсы, производственную и социальную инфраструктуру. Глава Брянского субъекта Российской Федерации также назвал главным богатством области таланты и способности наших жителей, которые демонстрируют беспрецедентное мужество и трудолюбие даже в самых сложных условиях международной обстановки. Напомню, президент России Владимир Путин назначил Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области 13 мая. Он сменил на посту Александра Богомаза. В Брянской области продолжается модернизация системы здравоохранения. Так, в Навлинской центральной районной больнице введен в эксплуатацию новый передвижной маммографический комплекс. Оборудование приобретено за счет средств регионального бюджета, а медицинские специалисты уже прошли необходимое обучение для работы с техникой. Основной задачей мобильного комплекса станет ранний скрининг онкологических заболеваний молочной железы и проведение обследований в рамках диспансеризации. Благодаря передвижному формату специалисты смогут обследовать женщин непосредственно по месту их проживания. Маммограф будет курсировать по Севскому, Навлинскому, Камальчикскому и Суземскому районам Брянской области. Кроме того, предусмотрены и выезды мобильного комплекса на предприятия. Губернатор Егор Ковальчук указал, правительство Брянской области уделяет сейчас особое внимание укреплению материально-технической базы отрасли. Системная работа в здравоохранении, курс на обновление и модернизацию всех служб системы здравоохранения будет продолжен и далее. В Кремле заявили, Россия продолжит специальную военную операцию, чтобы обеспечить свои национальные интересы в полном объеме. Москва открыта к мирному урегулированию, но на фоне вовлеченности иностранных государств боевые действия против России улучшение ситуации пока не предвидится. Поэтому вооруженные силы продолжают выполнять задачи, поставленные верховным главнокомандующим. Ранее президент подчеркнул необходимость устранения первопричин конфликта, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и, самое главное, долгосрочный характер. Кроме того, был восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности. Россия неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной. Все нынешние заявления киевской верхушки – это не более чем политическая риторика, не имеющая ничего общего с реальными действиями, которые управляются русофобскими элитами в Европе. В России с 1 января планируют увеличить единое пособие семьям с детьми. Индексация почти на 7% предусмотрена для выплат, привязанных к прожиточному минимуму. Напомню, единое пособие назначается нуждающейся семье с детьми до 17 лет. При его выделении социальный фонд начнет с базового размера в 50% от прожиточного минимума. Если среднедушевой доход семьи остается ниже регионального показателя, сумма может быть увеличена до 75% или 100%. Действующим получателям выплат пересчитают сумму автоматически. Новое заявление потребуется только после окончания срока действия текущего пособия, который составляет 1 год. При этом материнский капитал и единовременное пособие при рождении ребенка планируют проиндексировать позднее, с 1 февраля по фактической инфляции. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 43 копейки. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 6 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 17 градусов. Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба, ветер северный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: делаешь?
1: Реклама.
2: Ехали медведи.
3: На велосипеде.
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
5: Финальные шоу
4: династии Филатовых. Нашествие медведей.
5: Только до 18 октября.
4: Билеты в кассе цирка.
2: Категория 0+.
6: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
8: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
10: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
11: Прорвемся.
10: Грязное стекло и фары?
11: Ерунда.
10: Гололед?
11: Выкрутимся.
12: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Дай закурить.
1: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: На 3.2 радио прогноз погоды, в студии Антон Запорожец. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем на небе ясно, на термометре до плюс 17, ветер северный, слабый, 2 метра в секунду, влажность воздуха 41% и атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Кошмар. Плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов. 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Целую россыпь наград привезли брянские дзюдоисты с турнира «Тульского левши». На татами вышли 600 спортсменов из разных регионов нашей страны. Брянщину представляла команда Дворца единоборств имени Артема Осипенко, 24 воспитанника отделения дзюдо. Брянские спортсмены достойно проявили себя в борьбе за награды. Золото завоевали Макар Брылев и Арсений Матюшин. Серебро у Влада Зинакова, Виктории Подберезской, Марии Функовой и Ники Ковалевой. Бронзовые медали получили Прохор Шаройко, Александр Ульяхов, Михаил Байдаков, Никита Красный и Платон Вильковский. По итогам турнира сборная Брянской области заняла второе общекомандное место. Брянская команда взяла бронзу финала президентских спортивных игр, которые состоялись во Всероссийском детском центре «Смена». В финал вышли ученики школы номер 72 областного центра. Представители Брянского региона заняли третье место в спортивном ориентировании. В этой дисциплине участникам необходимо не только быстро преодолевать дистанцию, но и правильно работать с картой, оперативно выбирать маршруты и сохранять концентрацию на протяжении всего состязания. Брянская команда успешно справилась с заданиями и по итогам всероссийского финала заняла почетное третье место в спортивном ориентировании. Высокий результат стал итогом подготовки самих школьников и работы их наставников. Брянец Илья Злотников выиграл финал турнира по ММА, прошедшем в Челябинске. Брянский борец уверенно провел все поединки, финальным досрочно одержав победу, применив удушающий прием «Треугольник». Еще один представитель партизанского края Илья Богданов совсем немного уступил бронзовому призеру первенства России, продемонстрировав яркую ударную технику и хорошую борьбу. Илья остановился буквально в одном шаге от медали. Оба спортсмена тренируются во Дворце единоборств имени Артема Осипенко в отделении ММА. Брянский велогонщик Олег Малюшкин завоевал золото чемпионата России по BMX. В рамках масштабных соревнований, прошедших в Ростове-на-Дону, собрались около 70 участников из 7 российских регионов, выясняя сильнейшего в дисциплине круизер. На дистанцию вышли велосипедисты из Москвы, Подмосковья, Пензенской, Ростовской областей, Краснодарского края, Брянской области, Донецкой Народной Республики. Олег Малюшкин в элитном мужском зачете выиграл золотую медаль. Анастасия Иванова забрала бронзу в женском чемпионате. Более сотни борцов из 13 регионов страны собрались на турнире «Паристово» в Брянске. Среди них Донецкая Народная Республика, Краснодарский край, Запорожская область и, конечно же, Брянск. В состязаниях участвовали члены национальной сборной, спортсмены-разрядники, кандидаты в мастера спорта. Уровень конкуренции был высоким. По итогам соревнований разыграли 20 комплектов наград. Победители и призеры получили заслуженные медали. Турнир имени Ивана Паристова стал значимым событием для брянских спортсменов, поскольку он помогает развивать спортивную борьбу в регионе и поддерживать молодые таланты. Исторический баскетбольный матч с участием Десны брянцы увидят 2 октября. На домашней площадке подопечные Артема Куренова на старте чемпионата мужской суперлиги будут принимать клуб «Югра» из Сургута. В минувшем сезоне сибиряки заняли 8 место в регулярном первенстве и вышли в плей-офф. В стадии четвертьфинала уступили будущим победителям турнира челябинскому ЧБК. Отмечу, еще до этой игры состоялось очное знакомство с соперником, поскольку недавно на товарищеском турнире в подмосковных Химках брянцы уступили в равной борьбе «Югре» со счетом 85-73. Таким образом, дома будет шанс поквитаться. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. И пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: Страсть. Это рок.
1: Реклама. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
2: Рекламная служба 3-2-1. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. We'll be right back.

0: На 3.2 радио прогноз погоды, в студии Антон Запорожец. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем на небе ясно, на термометре до плюс 17, ветер северный, слабый, 2 метра в секунду. Влажность воздуха 41% и атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: по четвергам 18:45
1: и в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

сейчас все восстали против нас, будто дышать им не дает. Чужое счастье нынче на родной земле стало тесно ей и мне.

Ради этих глаз ее я готов пойти на все. Я не совсем в здравом уме. Я обезумел, не в скитаньях мой удел. У меня хватает дел, с кем-то другим путать меня не надо. Все несут какой-то бред, будто добрых мыслей нет. Правильно мне сказывал день.

0: Эстония 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области продолжается активная уборка технических и масленичных культур. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, работы по уборке урожая продолжаются, и сельхозпредприятия региона демонстрируют стабильную динамику, выполняя плановые показатели. Особое внимание уделяется возделыванию сои. В текущем году ее посевы занимают почти 41,5 тысячи гектаров. Культуры занимаются сельскохозяйственные предприятия 18 районов нашей области. Наибольшие площади под сою отведены в Клинцовском, Севском, Новозыбковском и Камачинском районах. Значительный клин занимает подсолнечник. Культура размещена почти на 13,5 тысячи гектаров в 11 районах. Наиболее крупные посевы сосредоточены в Брасовском, Комарческом и Стародубском районах. Кроме того, в Комарчах ведется еще и уборка сахарной свеклы. К настоящему моменту уже убрано порядка 2,5 тысяч гектаров из плановых 5,5 тысяч. Накопано около 100 тысяч тонн корнеплодов при средней урожайности 450 центнеров с гектара. Участники программы «Брянские герои» завершат обучение модулем об управлении. Финальный этап подготовки посвятят цифровой трансформации государственного управления и развитию руководительских навыков. Слушатели разберут вопросы информационной безопасности, технологического суверенитета и применения искусственного интеллекта. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, по итогам обучения у каждого сложится четкая позиция о готовности работы в органах государственной и муниципальной власти. Глава региона сообщил, в настоящее время существует большой запрос на грамотных управленцев. Стране, да и Брянской области нужны люди, которые будут работать на самых разных позициях в органах власти, служить народу, людям, региону и родине. Напомню, ранее брянские герои уже освоили вопросы экономики, финансов, транспортно-логистической сферы, промышленности и агропромышленного комплекса. Правительство России выступило с поручением усиления контроля за ценообразованием на топливо с целью оперативного принятия мер для стабилизации внутреннего рынка. Профильным ведомствам поручено дополнительно проанализировать снабжение отдельных субъектов. Особое внимание необходимо обращать на кратчайшие сроки устранения локальных дефицитов, а также недопущения ухудшения ценовой ситуации. В кабинете министров отметили, взаимодействие федеральных и региональных властей с нефтяными компаниями позволяет оперативно решать проблемы с дополнительными поставками топлива, а также работы автозаправочных станций. Минэнерго представила данные о балансе производства и потребления нефтепродуктов, а также запасах топлива и возможных сценариях развития ситуации. Федеральная антимонопольная служба, в свою очередь, продолжает проверки товаропроводящих цепочек и меры против необоснованного роста цен. Министерство просвещения утвердило перечень олимпиад и творческих конкурсов для школьников на стартовавший учебный год. Ребята смогут участвовать в олимпиадах и конкурсах по физике, истории, биологии, географии, робототехнике, финансовой грамотности, киберспорту, живописи, вокалу и другим направлениям. Ранее ведомство уточнило правила приема победителей и призеров олимпиад школьников в высшие учебные заведения. Поступить без вступительных испытаний смогут только победители, а учитываться будут результаты олимпиад только за 10-11 классы. Так закрепляется практика, которая уже сложилось в большинстве вузов. Перечень олимпиад, дающих такое право, каждый вуз по-прежнему будет утверждать самостоятельно. Отмечается, нынешним летом происходили настоящие виртуальные бои между стобальниками и олимпиадниками, а где-то и весь конкурс полностью состоял из победителей и призеров интеллектуальных соревнований. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 43 копейки. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 6 копеек. Сейчас в Брянске около 17 градусов тепла. Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: На 3.2 радио прогноз погоды, в студии Антон Запорожец. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 11, на небе малооблачно. Ветер слабый, северо-восточный, влажность воздуха 63%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
2: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Ехали медведи?
7: На велосипеде?
6: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
8: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
9: Финальные шоу династии Филатовых.
8: Нашествие медведей.
9: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
10: Категория 0+.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Конец сентября, первая половина октября – самое подходящее время переобуться для водителей Севера, Сибири, Якутии и части Дальнего Востока. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Да, зима везде приходит по-разному, но отдельных дат для замены резины, например, для Москвы, Урала или Сибири, в законе нет. Поэтому даже если вы станете участником аварии на летних шинах из-за внезапного снегопада до 1 декабря, штраф вам за эксплуатацию транспортного средства, неукомплектованного резиной по сезону, вам не грозит. Согласно законодательству, наказание возможно лишь за несоблюдение правил эксплуатации в календарный зимний период. Напомню, что с 1 сентября 2023 года отсутствие зимней резины с декабря по февраль включено в перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобиля. В соответствии с частью 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, водителю может быть вынесено предупреждение или назначен штраф в размере 500 рублей. В нынешнем году эта сумма осталась прежней. Штраф оформят, если зимние или шипованные покрышки установлены не на всех колесах в холодное время. Летом с июня по август эксплуатация шипованной резины также карается штрафом. Дополнительно наказывают еще и за плохое состояние самих шин. Для зимних моделей, рассчитанных на снег и лед, при отсутствии индикаторов износа минимальная глубина протектора должна превышать 4 мм. Запрещено использовать шины с грыжами, расслоениями или повреждениями, обнажающими корд. Комплект, простоявший в гараже полгода, прежде всего стоит, конечно, проверить еще до поездки в сервис, то есть прямо уже сегодня. Чем старше резина, тем тщательнее должен быть осмотр. В первую очередь оцениваем протектор. Для зимы, напомню еще раз, необходимый запас более 4 мм. Также важно следить еще и за потерей шипов. Ну, это, разумеется, для шипованных покрышек, так как это снижает прежде всего сцепление на льду, соответственно, вашу безопасность. Производители советуют после 5 лет службы ежегодно показывать шины специалисту, а после 10 лет с даты выпуска имеется в виду, менять их независимо от внешнего вида.
0: Автонапоминалка.
1: Шипы или фрикционная резина – это, пожалуй, самый первый распространенный вопрос, который встает перед каждым водителем зимой. Шипованная резина, напоминаю, предназначена для сложных условий льда, укатного снега, загородных дорог. Металлические шипы цепляются за ледяную поверхность, что сокращает тормозной путь и, разумеется, улучшает управляемость. Но на сухом асфальте она создает лишний шум, слегка повышает расход топлива и теряется эффективность на чистом покрытии. Фрикционная липучка, конечно же, оптимальный вариант для города. Она обычно мягче и тише, не требует тщательного подбора модели под стиль вождения и условия эксплуатации. Однако, стоит помнить, что на гладком льду она, разумеется, проигрывает шипам. Поэтому выбор зависит только от ваших привычек. Если вы часто ездите по трассам, где снег убирают не сразу, или предпочитаете универсальность, то, разумеется, берите шипы. Если ваш маршрут ограничен в основном городом, а ездите вы спокойно, без резких маневров, то, в принципе, липучка подойдет лучше. При подборе резины важно не выходить за пределы рекомендуемых производителем типа размеров, а при сомнениях обязательно обращайтесь к специалистам и взвешивайте все плюсы и минусы. Для определения размера обязательно загляните в инструкцию или наклейку у водительской двери, вот там именно все написано. Отклоняться можно, но очень-очень умеренно. Некоторые именно зимой увеличивают тип размер колес, чтобы поднять клиренс, что актуально зимой во дворах с глубокой колеей, где снег почти не чистят, но опять же, это нужно делать взвешенно с четким пониманием дела. Удачи!
0: За баранкой!

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Ехали медведи?
2: На велосипеде?
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
4: Финальные шоу
3: династии Филатовых. Нашествие медведей.
4: Только до 18 октября.
3: Билеты в кассе цирка.
1: Категория 0+.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: На 3-2 радио прогноз погоды в студии Антон Запорожец. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 11, на небе малооблачно, ветер слабый, северо-восточный, влажность воздуха 63%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым – сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 17.45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Корчмарь, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро!
11: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32. We'll be right back.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 14 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Правительство Брянской области сложило полномочия перед вновь вступившим в должность губернатором Брянской области. Как сообщил Егор Ковальчук, все службы и ведомства управления регионом продолжат свою работу в прежнем составе до формирования нового правительства. Вступая в должность, губернатор Брянской области Егор Ковальчук поставил перед собой задачу развития потенциала региона, используя его уникальное географическое положение, природные ресурсы, производственную и социальную инфраструктуру. Глава Брянского субъекта Российской Федерации также назвал главным богатством области таланты и способности наших жителей, которые демонстрируют беспрецедентное мужество и трудолюбие даже в самых сложных условиях международной обстановки. Напомню, президент России Владимир Путин назначил Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области 13 мая. Он сменил на посту Александра Богомаза. Более 360 котельных подготовили к началу нового отопительного сезона в Брянске. По действующим правилам, отопительный сезон начинается после того, как среднесуточная температура воздуха на протяжении нескольких дней держится ниже 8 градусов Цельсия. В этом году ранний запуск отопления начнется с 30 сентября. Первоначально потеплеет в дошкольных, образовательных, а также социальных и медицинских учреждениях. В дальнейшем теплоноситель придет и в дома брянцев. Подготовка коммунальной инфраструктуры к зиме продолжалась в течение всей весны и лета. Работы проводились на объектах энергетического хозяйства. В городе приведено в порядок 8 трансформаторных подстанций, заменено 27 опор линий электропередач. Кроме того, энергетики обновили 5 километров самонесущего изолированного провода. Добавлю, предыдущий отопительный сезон оказался для Брянска самым продолжительным за последние годы и длился 223 дня. Теплоснабжение домов началось 25 сентября, завершился сезон только 6 мая. Президент России Владимир Путин заявил, правительство окажет поддержку отечественным производителям зерна и закупит его в резерв. Власти приобретут у отечественных аграриев порядка 3 миллионов тонн в рамках механизма закупочных интервенций. По поручению Минсельхоза их будет проводить объединенная зерновая компания. Она начала отбирать хранилища для зерна в 14 регионах. Сейчас объем государственного фонда превышает 3,5 миллиона тонн. Его основные запасы хранятся в Сибири и на Поволжье. Основную долю составляет продовольственная пшеница. Напомню, отечественные аграрии в нынешнем сезоне столкнулись со сложностями вывоза зерна через южные порты. В итоге они не могут продать собранный урожай, при этом стоимость удобрений и топлива растет. Министерство внутренних дел меняет систему контроля за автошколами с помощью нового ведомственного приказа. Образовательные организации обяжут сообщать инспекторам об использовании дистанционных технологий для преподавания теории. Отмечается, цифровая платформа дает возможность преподавателям общаться с учениками, а также обеспечивать учет посещаемости и успеваемости. Проверяя выполнение требований к платформе и программному обеспечению, ГИБДД будет сверять название программы и ее номер с данными в едином реестре российского программного обеспечения. Также устанавливается отдельный вид контроля за сетевыми школами, совместно использующими учебные площадки, машины и классы. Подготовленные некоторые послабления, не прошедшие первую проверку в ГИБДД организации, смогут пройти вторичную в течение 3 месяцев. Сейчас на это отводится до полугода. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 43 копейки. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 6 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 10 градусов. Ночные столбики термометра опустятся еще ниже и будут колебаться около 5 градусной отметки. Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости.

0: недвижимости. Информация об объектах на etaji.com.
1: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

концом. Не пристало натощак горевать, перепачканное злобой лицо. Запирай в сундук да прячь под кровать. От похмелья веселья не жди. Ляг на лавку, помирать втихаря. Перепутанные нити дожди взбаламутили в душе лихаря. И вот ведь никто не видел, и вот и ведь никто не ведал.

Эй, хлопчик! Да ну, заграйте! Да ну, заграйте!

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48. 7.32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привела меня.

Надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Радио.
1: На 3-2 Радио прогноз погоды, в студии Антон Запорожец. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 11, на небе малооблачно, ветер слабый, северо-восточный, влажность воздуха 63%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама.
2: Ехали медведи?
3: На велосипеде?
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
5: Финальные шоу династии Филатовых.
4: Нашествие медведей.
5: Только до 18 октября.
4: Билеты в кассе цирка.
2: Категория 0+.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Ich will.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: На 3.2 радио прогноз погоды, в студии Антон Запорожец. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 11, на небе малооблачно, ветер слабый, северо-восточный, влажность воздуха 63%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением «ГЭП ЛКК 2.0». Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
8: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области продолжается активная уборка технических и масленичных культур. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, работы по уборке урожая продолжаются, и сельхозпредприятия региона демонстрируют стабильную динамику, выполняя плановые показатели. Особое внимание уделяется возделыванию сои. В текущем году ее посевы занимают почти 41,5 тысячи гектаров. Культурой занимаются сельскохозяйственные предприятия 18 районов нашей области. Наибольшие площади под сою отведены в Клинцовском, Севском, Новозыбковском и Камачинском районах. Значительный клин занимает подсолнечник. Культура размещена почти на 13,5 тысячи гектаров в 11 районах. Наиболее крупные посевы сосредоточены в Брасовском, Комарическом и Стародубском районах. Кроме того, в Комарчах ведется еще и уборка сахарной свеклы. К настоящему моменту уже убрано порядка 2,5 тысяч гектаров из плановых 5,5 тысяч. Накопано около 100 тысяч тонн корнеплодов при средней урожайности 450 центнеров с гектара. В Брянской области продолжается модернизация системы здравоохранения. Так, в Навлинской центральной районной больнице введен в эксплуатацию новый передвижной маммографический комплекс. Оборудование приобретено за счет средств регионального бюджета, а медицинские специалисты уже прошли необходимое обучение для работы с техникой. Основной задачей мобильного комплекса станет ранний скрининг онкологических заболеваний молочной железы и проведение обследований в рамках диспансеризации. Благодаря передвижному формату специалисты смогут обследовать женщин непосредственно по месту их проживания. Маммограф будет курсировать по Севскому, Навлинскому, Комарческому и Суземскому районам Брянской области. Кроме того, предусмотрены и выезды мобильного комплекса на предприятия. Губернатор Егор Ковальчук указал, правительство Брянской области уделяет сейчас особое внимание укреплению материально-технической базы отрасли. Системная работа в здравоохранении, курс на обновление и модернизацию всех служб системы здравоохранения будет продолжен и далее. Введение мирного процесса на Украине возможно только в интересах Москвы. При этом, как подчеркивает Министерство иностранных дел, европейские государства фактически ведут войну против России. Поэтому, как ранее отмечали в дипломатическом ведомстве, места за столом переговоров им нет. Подтверждением тому стала встреча министров иностранных дел России и ФРГ. Указывается, стремление Германии к военному превосходству можно рассчитывать как попытку создания Четвертого рейха, а подготовку Европы к войне возможным самоисполняющимся пророчеством. Ранее Владимир Путин в очередной раз акцентировал: Украина используется как инструмент войны против России европейскими элитами, а украинский народ как пушечное мясо. Глава государства сообщил, условия перемирия лежат у Киева на столе, но теперь Россия будет исходить из собственных интересов и может поменять условия. Правительство России выступило с поручением усиления контроля за ценообразованием на топливо с целью оперативного принятия мер для стабилизации внутреннего рынка. Профильным ведомствам поручено дополнительно проанализировать снабжение отдельных субъектов. Особое внимание необходимо обращать на кратчайшие сроки устранения локальных дефицитов, а также недопущения ухудшения ценовой ситуации. В Кабинете министров отметили, взаимодействие федеральных и региональных властей с нефтяными компаниями позволяет оперативно решать проблемы с дополнительными поставками топлива, а также работой автозаправочных станций. Минэнерго представила данные о балансе производства и потреблении нефтепродуктов, а также запасах топлива и возможных сценариях развития ситуации. Федеральная антимонопольная служба, в свою очередь, продолжает проверки товаропроводящих цепочек и меры против необоснованного роста цен. Первый день октября погода в Брянске не претерпит существенных изменений. Синоптики прогнозируют в столице Партизанского края в дневные часы плюс 16. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
2: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: Ехали медведи.
3: На велосипеде.
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
5: Финальные шоу династии Филатовых.
6: Нашествие медведей.
7: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
8: Категория 0+.
9: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. We'll be right back.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй. Благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь. Трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро! Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: На 3-2 радио прогноз погоды в студии Антон Запорожец. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 11, на небе малооблачно, ветер слабый, северо-восточный, влажность воздуха 63%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: Эчман, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Конец сентября, первая половина октября – самое подходящее время переобуться для водителей Севера, Сибири, Якутии и части Дальнего Востока. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Да, зима везде приходит по-разному, но отдельных дат для замены резины, например, для Москвы, Урала или Сибири, в законе нет. Поэтому даже если вы станете участником аварии на летних шинах из-за внезапного снегопада до 1 декабря, штраф вам за эксплуатацию транспортного средства, неукомплектованного резиной по сезону, вам не грозит. Согласно законодательству, наказание возможно лишь за несоблюдение правил эксплуатации в календарный зимний период. Напомню, что с 1 сентября 2023 года отсутствие зимней резины с декабря по февраль включено в перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобиля. В соответствии с частью 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, водителю может быть вынесено предупреждение или назначен штраф в размере 500 рублей. В нынешнем году эта сумма осталась прежней. Штраф оформят, если зимние или шипованные покрышки установлены не на всех колесах в холодное время. Летом, с июня по август, эксплуатация шипованной резины также карается штрафом. Дополнительно наказывают еще и за плохое состояние самих шин. Для зимних моделей, рассчитанных на снег и лед, при отсутствии индикаторов износа минимальная глубина протектора должна превышать 4 мм. Запрещено использовать шины с грыжами, расслоениями или повреждениями, обнажающими корд. Комплект, простоявший в гараже полгода, прежде всего стоит, конечно, проверить еще до поездки в сервис, то есть прямо уже сегодня. Чем старше резина, тем тщательнее должен быть осмотр. В первую очередь оцениваем протектор. Для зимы, напомню еще раз, необходимый запас более 4 мм. Также важно следить еще и за потерей шипов. Ну, это, разумеется, для шипованных покрышек, так как это снижает прежде всего сцепление на льду, соответственно, вашу безопасность. Производители советуют после 5 лет службы ежегодно показывать шины специалисту, а после 10 лет с даты выпуска имеется в виду, менять их независимо от внешнего вида.
0: Автонапоминалка.
1: Шипы или фрикционная резина – это, пожалуй, самый первый распространенный вопрос, который встает перед каждым водителем зимой. Шипованная резина, напоминаю, предназначена для сложных условий льда, укатного снега, загородных дорог. Металлические шипы цепляются за ледяную поверхность, что сокращает тормозной путь и, разумеется, улучшает управляемость. Но на сухом асфальте она создает лишний шум, слегка повышает расход топлива и теряется эффективность на чистом покрытии. Фрикционная липучка, конечно же, оптимальный вариант для города. Она обычно мягче и тише, не требует тщательного подбора модели под стиль вождения и условия эксплуатации. Однако, стоит помнить, что на гладком льду она, разумеется, проигрывает шипам. Поэтому выбор зависит только от ваших привычек. Если вы часто ездите по трассам, где снег убирают не сразу, или предпочитаете универсальность, то, разумеется, берите шипы. Если ваш маршрут ограничен в основном городом, а ездите вы спокойно, без резких маневров, то, в принципе, липучка подойдет лучше. При подборе резины важно не выходить за пределы рекомендуемых производителем типа размеров, а при сомнениях обязательно обращайтесь к специалистам и взвешивайте все плюсы и минусы. Для определения размера обязательно загляните в инструкцию или наклейку у водительской двери, вот там именно все написано. Отклоняться можно, но очень-очень умеренно. Некоторые именно зимой увеличивают тип размер колес, чтобы поднять клиренс, что актуально зимой во дворах с глубокой колеей, где снег почти не чистят, но опять же, это нужно делать взвешенно с четким пониманием дела. Удачи!

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: there arise among human beings people who seem to exude love as naturally as the sun gives out heat.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Начмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: На 3.2 радио прогноз погоды в студии Антон Запорожец. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 11, на небе малооблачно, ветер слабый, северо-восточный, влажность воздуха 63%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Ехали медведи?
7: На велосипеде?
6: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
8: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
9: Финальные шоу династии Филатовых.
10: Нашествие медведей.
11: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
12: Категория 0+.
13: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Правительство Брянской области сложило полномочия перед вновь вступившим в должность губернатором Брянской области. Как сообщил Егор Ковальчук, все службы и ведомства управления регионом продолжат свою работу в прежнем составе до формирования нового правительства. Вступая в должность, губернатор Брянской области Егор Ковальчук поставил перед собой задачу развития потенциала региона, используя его уникальное географическое положение, природные ресурсы, производственную и социальную инфраструктуру. Глава Брянского субъекта Российской Федерации также назвал главным богатством области таланты и способности наших жителей, которые демонстрируют беспрецедентное мужество и трудолюбие даже в самых сложных условиях международной обстановки. Напомню, президент России Владимир Путин назначил Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области 13 мая. Он сменил на посту Александра Богомаза. Брянская область обладает ресурсами для развития экспорта продовольствия, полностью обеспечивая себя мясом птицы, свининой и говядиной, а также картофелем и зерном. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, вся сельскохозяйственная продукция проходит необходимый контроль качества. Брянская область лидирует по внедрению федеральной системы Хориот, созданной для учета сельскохозяйственных животных. В этом году ветеринарная служба на 100% ведет учет животных всех категорий, что позволяет проводить плановую вакцинацию в полном объеме. По словам главы региона, работа по обеспечению безопасного и, самое главное, устойчивого развитие агропромышленного комплекса будет продолжено. Егор Ковальчук указал, потребности продукции растениеводства и животноводства в регионе полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. Ранее сообщалось о выделении брянским аграриям из приграничных регионов государственного финансирования на компенсацию части ущерба, понесенного от действий вооруженных формирований Украины. В Брянской области продолжается модернизация системы здравоохранения. Так, в Навлинской центральной районной больнице введен в эксплуатацию новый передвижной маммографический комплекс. Оборудование приобретено за счет средств регионального бюджета, а медицинские специалисты уже прошли необходимое обучение для работы с техникой. Основной задачей мобильного комплекса станет ранний скрининг, онкологические заболевания молочной железы и проведение обследований в рамках диспансеризации. Благодаря передвижному формату специалисты смогут обследовать женщин непосредственно по месту их проживания. Маммограф будет курсировать по Севскому, Навлинскому, Комарческому и Суземскому районам Брянской области. Кроме того, предусмотрены и выезды мобильного комплекса на предприятия. Губернатор Егор Ковальчук указал, правительство Брянской области уделяет сейчас особое внимание укреплению материально-технической базы отрасли. Системная работа в здравоохранении, курс на обновление и модернизацию всех служб системы здравоохранения будет продолжен и далее. Более 360 котельных подготовили к началу нового отопительного сезона в Брянске. По действующим правилам, отопительный сезон начинается после того, как среднесуточная температура воздуха на протяжении нескольких дней держится ниже 8 градусов Цельсия. В этом году ранний запуск отопления начнется с 30 сентября. Первоначально потеплеет в дошкольных, образовательных, а также социальных и медицинских учреждениях. В дальнейшем теплоноситель придет и в дома брянцев. Подготовка коммунальной инфраструктуры к зиме продолжалась в течение всей весны и лета. Работы проводились на объектах энергетического хозяйства. В городе приведено в порядок 8 трансформаторных подстанций, заменено 27 опор линий электропередач. Кроме того, энергетики обновили 5 километров самонесущего изолированного провода. Добавлю, предыдущий отопительный сезон оказался для Брянска самым продолжительным за последние годы и длился 223 дня. Теплоснабжение домов началось 25 сентября, завершился сезон только 6 мая. Первый день октября погода в Брянске не претерпит существенных изменений. Синоптики прогнозируют столицу Партизанского края в дневные часы плюс 16. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: Ну, чувак, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Ехали медведи?
6: На велосипеде?
5: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
7: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
8: Финальные шоу династии Филатовых. Нашествие медведей.
9: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
10: Категория 0+.
11: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
12: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Ехали медведи?
3: На велосипеде?
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
5: Финальные шоу
4: династии Филатовых. Нашествие медведей.
5: Только до 18 октября.
4: Билеты в кассе цирка.
2: Категория 0+.
6: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
11: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю, где?
11: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
11: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю! В автокресле!
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: На 3.2 радио прогноз погоды, в студии Антон Запорожец. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью на небе малооблачно, до плюс 8. Ветер северный, слабый. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома совсем необходимым. Сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния». Дружба, проверенная временем. 30 сентября в нашей стране отмечается День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.
1: Новый цифровой маммограф и капитальный ремонт поликлиники. Как преображается Навлинская ЦРБ? Расскажу вам я, Алексей Есипенко.
2: Парад первоклассников прошел в парке города Новозыбков. Чем удивил на этот раз ставший уже ежегодным праздник, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
3: Реклама.
4: Ехали медведи?
5: На велосипеде?
4: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
6: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
7: Финальные шоу династии Филатовых.
8: Нашествие медведей.
9: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
10: Категория 0+.
11: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. Asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».

0: приструнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Words like violence break the silence. Come crashing in.

0: едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
1: Всем привет, мы брянская группа Hard Walkers. Слушайте нашу песню для друзей на 3-2 радио.

0: Страсть. Это рок. Реклама.
1: Кошмар. Плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро! Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
6: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
7: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. Три-два радио.
1: Реклама. В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404 333. Код города 48. 7.32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: На 3.2 радио прогноз погоды, в студии Антон Запорожец. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью на небе малооблачно, до плюс 8. Ветер северный, слабый. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. Зеленый берег. Включите время на максимум.
2: Всем привет! Мы брянская группа Stony Bakes. Слушайте нашу музыку на 3.2 радио.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Дружба, проверенная временем. 30 сентября в нашей стране отмечается День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.
2: Новый цифровой маммограф и капитальный ремонт поликлиники. Как преображается Навлинская ЦРБ? Расскажу вам я, Алексей Есипенко.
3: Парад первоклассников прошел в парке города Новозыбков. Чем удивил на этот раз ставший уже ежегодным праздник, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

бегу, бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи, обниму.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области продолжается активная уборка технических и масленичных культур. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, работы по уборке урожая продолжаются, и сельхозпредприятия региона демонстрируют стабильную динамику, выполняя плановые показатели. Особое внимание уделяется возделыванию сои. В текущем году ее посевы занимают почти 41,5 тысячи гектаров. Культуры занимаются сельскохозяйственные предприятия 18 районов нашей области. Наибольшие площади под сою отведены в Клинцовском, Севском, Новозыбковском и Камарчинском районах. Значительный клин занимает подсолнечник. Культура размещена почти на 13,5 тысячи гектаров в 11 районах. Наиболее крупные посевы сосредоточены в Брасовском, Камарчинском и Стародубском районах. Кроме того, в Камарчах ведется еще и уборка сахарной свеклы. К настоящему моменту уже убрано порядка 2,5 тысяч гектаров из плановых 5,5 тысяч. Накопано около 100 тысяч тонн корнеплодов при средней урожайности 450 центнеров с гектара. В Брянской области продолжается модернизация системы здравоохранения. Так, в Навлинской центральной районной больнице введен в эксплуатацию новый передвижной маммографический комплекс. Оборудование приобретено за счет средств регионального бюджета, а медицинские специалисты уже прошли необходимое обучение для работы с техникой. Основной задачей мобильного комплекса станет ранний скрининг онкологических заболеваний молочной железы и проведение обследований в рамках диспансеризации. Благодаря передвижному формату специалисты смогут обследовать женщин непосредственно по месту их проживания. Маммограф будет курсировать по Севскому, Навлинскому, Камарчинскому и Суземскому районам Брянской области. Кроме того, предусмотрены и выезды мобильного комплекса на предприятия. Губернатор Егор Ковальчук указал, правительство Брянской области уделяет сейчас особое внимание укреплению материально-технической базы отрасли. Системная работа в здравоохранении, курс на обновление и модернизацию всех служб системы здравоохранения будет продолжен и далее. Введение мирного процесса на Украине возможно только в интересах Москвы. При этом, как подчеркивает Министерство иностранных дел, европейские государства фактически ведут войну против России. Поэтому, как ранее отмечали в дипломатическом ведомстве, места за столом переговоров им нет. Подтверждением тому стала встреча министров иностранных дел России и ФРГ. Указывается, стремление Германии к военному превосходству можно рассчитывать как попытку создания Четвертого рейха, а подготовку Европы к войне возможным самоисполняющимся пророчеством. Ранее Владимир Путин в очередной раз акцентировал: Украина используется как инструмент войны против России европейскими элитами, а украинский народ как пушечное мясо. Глава государства сообщил, условия перемирия лежат у Киева на столе, но теперь Россия будет исходить из собственных интересов и может поменять условия. Правительство России выступило с поручением усиления контроля за ценообразованием на топливо с целью оперативного принятия мер для стабилизации внутреннего рынка. Профильным ведомствам поручено дополнительно проанализировать снабжение отдельных субъектов. Особое внимание необходимо обращать на кратчайшие сроки устранения локальных дефицитов, а также недопущения ухудшения ценовой ситуации. В кабинете министров отметили, взаимодействие федеральных и региональных властей с нефтяными компаниями позволяет оперативно решать проблемы с дополнительными поставками топлива, а также работы автозаправочных станций. Минэнерго представила данные о балансе производства и потреблении нефтепродуктов, а также запасах топлива и возможных сценариях развития ситуации. Федеральная антимонопольная служба, в свою очередь, продолжает проверки товаропроводящих цепочек и меры против необоснованного роста цен. Первый день октября погода в Брянске не претерпит существенных изменений. Синоптики прогнозируют в столице Партизанского края в дневные часы плюс 16. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Кладбище, кладбище, спряталось у леса, спит, уснула вечным сном юная принцесса. Я смотрю,

грязно-зеленый гной трупного процесса вот стоит передо мной. Новая принцесса, душу надо брать в упор.

0: Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро!
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механ сборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
2: Запах разложения в комнате моей.

0: На 3.2 радио прогноз погоды, в студии Антон Запорожец. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью на небе малооблачно, до плюс 8. Ветер северный, слабый. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всеми необходимым. Сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
2: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

Да вот, нам лучше с тобой рассказ. Все дела. Я говорю, что такое? Ну, не хочу тебе рассказывать. Ну, я такой сразу, ну ладно, говорю, я поехал. Проводи меня там. Поезда не ходили уже. Я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну ты многого не знаешь там. Я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречала. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, там, они тоже все знали. Я такой вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, я говорю, да ты говоришь. И я сажусь в автобус и уезжаю. А потом она мне присылает...

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Конец сентября, первая половина октября – самое подходящее время переобуться для водителей Севера, Сибири, Якутии и части Дальнего Востока. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Да, зима везде приходит по-разному, но отдельных дат для замены резины, например, для Москвы, Урала или Сибири, в законе нет. Поэтому даже если вы станете участником аварии на летних шинах из-за внезапного снегопада до 1 декабря, штраф вам за эксплуатацию транспортного средства, неукомплектованного резиной по сезону, вам не грозит. Согласно законодательству, наказание возможно лишь за несоблюдение правил эксплуатации в календарный зимний период. Напомню, что с 1 сентября 2023 года отсутствие зимней резины с декабря по февраль включено в перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобиля. В соответствии с частью 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, водителю может быть вынесено предупреждение или назначен штраф в размере 500 рублей. В нынешнем году эта сумма осталась прежней. Штраф оформят, если зимние или шипованные покрышки установлены не на всех колесах в холодное время. Летом с июня по август эксплуатация шипованной резины также карается штрафом. Дополнительно наказывают еще и за плохое состояние самих шин. Для зимних моделей, рассчитанных на снег и лед, при отсутствии индикаторов износа минимальная глубина протектора должна превышать 4 мм. Запрещено использовать шины с грыжами, расслоениями или повреждениями, обнажающими корд. Комплект, простоявший в гараже полгода, прежде всего стоит, конечно, проверить еще до поездки в сервис, то есть прямо уже сегодня. Чем старше резина, тем тщательнее должен быть осмотр. В первую очередь оцениваем протектор. Для зимы, напомню еще раз, необходимый запас более 4 мм. Также важно следить еще и за потерей шипов. Ну, это, разумеется, для шипованных покрышек, так как это снижает прежде всего сцепление на льду, соответственно, вашу безопасность. Производители советуют после 5 лет службы ежегодно показывать шины специалисту, а после 10 лет с даты выпуска имеется в виду, менять их независимо от внешнего вида.
0: Автонапоминалка.
1: Шипы или фрикционная резина – это, пожалуй, самый первый распространенный вопрос, который встает перед каждым водителем зимой. Шипованная резина, напоминаю, предназначена для сложных условий льда, укатного снега, загородных дорог. Металлические шипы цепляются за ледяную поверхность, что сокращает тормозной путь и, разумеется, улучшает управляемость. Но на сухом асфальте она создает лишний шум, слегка повышает расход топлива и теряется эффективность на чистом покрытии. Фрикционная липучка, конечно же, оптимальный вариант для города. Она обычно мягче и тише, не требует тщательного подбора модели под стиль вождения и условия эксплуатации. Однако, стоит помнить, что на гладком льду она, разумеется, проигрывает шипам. Поэтому выбор зависит только от ваших привычек. Если вы часто ездите по трассам, где снег убирают не сразу, или предпочитаете универсальность, то, разумеется, берите шипы. Если ваш маршрут ограничен в основном городом, а ездите вы спокойно, без резких маневров, то, в принципе, липучка подойдет лучше. При подборе резины важно не выходить за пределы рекомендуемых производителем типа размеров, а при сомнениях обязательно обращайтесь к специалистам и взвешивайте все плюсы и минусы. Для определения размера обязательно загляните в инструкцию или наклейку у водительской двери, вот там именно все написано. Отклоняться можно, но очень-очень умеренно. Некоторые именно зимой увеличивают тип размер колес, чтобы поднять клиренс, что актуально зимой во дворах с глубокой колеей, где снег почти не чистят, но опять же, это нужно делать взвешенно с четким пониманием дела. Удачи!
0: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: На 3.2 радио прогноз погоды, в студии Антон Запорожец. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью на небе малооблачно, до плюс 8. Ветер северный, слабый. Влажность воздуха 84%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: О военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. We'll be right back.

на ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно. В общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник —

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Правительство Брянской области сложило полномочия перед вновь вступившим в должность губернатором Брянской области. Как сообщил Егор Ковальчук, все службы и ведомства управления регионом продолжат свою работу в прежнем составе до формирования нового правительства. Вступая в должность, губернатор Брянской области Егор Ковальчук поставил перед собой задачу развития потенциала региона, используя его уникальное географическое положение, природные ресурсы, производственную и социальную инфраструктуру. Глава Брянского субъекта Российской Федерации также назвал главным богатством области таланты и способности наших жителей, которые демонстрируют беспрецедентное мужество и трудолюбие даже в самых сложных условиях международной обстановки. Напомню, президент России Владимир Путин назначил Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области 13 мая. Он сменил на посту Александра Богомаза. Брянская область обладает ресурсами для развития экспорта продовольствия, полностью обеспечивая себя мясом птицы, свининой и говядиной, а также картофелем и зерном. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, вся сельскохозяйственная продукция проходит необходимый контроль качества. Брянская область лидирует по внедрению федеральной системы Хориот, созданной для учета сельскохозяйственных животных. В этом году ветеринарная служба на 100% ведет учет животных всех категорий, что позволяет проводить плановую вакцинацию в полном объеме. По словам главы региона, работа по обеспечению безопасного и, самое главное, устойчивого развитие агропромышленного комплекса будет продолжено. Егор Ковальчук указал, потребности продукции растениеводства и животноводства в регионе полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. Ранее сообщалось о выделении брянским аграриям из приграничных регионов государственного финансирования на компенсацию части ущерба, понесенного от действий вооруженных формирований Украины. В Брянской области продолжается модернизация системы здравоохранения. Так, в Навлинской центральной районной больнице введен в эксплуатацию новый передвижной маммографический комплекс. Оборудование приобретено за счет средств регионального бюджета, а медицинские специалисты уже прошли необходимое обучение для работы с техникой. Основной задачей мобильного комплекса станет ранний скрининг онкологических заболеваний молочной железы и проведение обследований в рамках диспансеризации. Благодаря передвижному формату специалисты смогут обследовать женщин непосредственно по месту их проживания. Маммограф будет курсировать по Севскому, Навлинскому, Комарчинскому и Суземскому районам Брянской области. Кроме того, предусмотрены и выезды мобильного комплекса на предприятия. Губернатор Егор Ковальчук указал, правительство Брянской области уделяет сейчас особое внимание укреплению материально-технической базы отрасли. Системная работа в здравоохранении, курс на обновление и модернизацию всех служб системы здравоохранения будет продолжен и далее. Более 360 котельных подготовили к началу нового отопительного сезона в Брянске. По действующим правилам, отопительный сезон начинается после того, как среднесуточная температура воздуха на протяжении нескольких дней держится ниже 8 градусов Цельсия. В этом году ранний запуск отопления начнется с 30 сентября. Первоначально потеплеет в дошкольных, образовательных, а также социальных и медицинских учреждениях. В дальнейшем теплоноситель придет и в дома брянцев. Подготовка коммунальной инфраструктуры к зиме продолжалась в течение всей весны и лета. Работы проводились на объектах энергетического хозяйства. В городе приведено в порядок 8 трансформаторных подстанций, заменено 27 опор линий электропередач. Кроме того, энергетики обновили 5 километров самонесущего изолированного провода. Добавлю, предыдущий отопительный сезон оказался для Брянска самым продолжительным за последние годы и длился 223 дня. Теплоснабжение домов началось 25 сентября, завершился сезон только 6 мая. Первый день октября погода в Брянске не претерпит существенных изменений. Синоптики прогнозируют столицу Партизанского края в дневные часы плюс 16. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Только имя твое

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: На 3-2 радио прогноз погоды в студии Антон Запорожец. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью на небе малооблачно, до плюс 8. Ветер северный, слабый. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 23 часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Конец сентября, первая половина октября – самое подходящее время переобуться для водителей Севера, Сибири, Якутии и части Дальнего Востока. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Да, зима везде приходит по-разному, но отдельных дат для замены резины, например, для Москвы, Урала или Сибири, в законе нет. Поэтому даже если вы станете участником аварии на летних шинах из-за внезапного снегопада до 1 декабря, штраф вам за эксплуатацию транспортного средства, неукомплектованного резиной по сезону, вам не грозит. Согласно законодательству, наказание возможно лишь за несоблюдение правил эксплуатации в календарный зимний период. Напомню, что с 1 сентября 2023 года отсутствие зимней резины с декабря по февраль включено в перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобиля. В соответствии с частью 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, водителю может быть вынесено предупреждение или назначен штраф в размере 500 рублей. В нынешнем году эта сумма осталась прежней. Штраф оформят, если зимние или шипованные покрышки установлены не на всех колесах в холодное время. Летом, с июня по август, эксплуатация шипованной резины также карается штрафом. Дополнительно наказывают еще и за плохое состояние самих шин. Для зимних моделей, рассчитанных на снег и лед, при отсутствии индикаторов износа минимальная глубина протектора должна превышать 4 мм. Запрещено использовать шины с грыжами, расслоениями или повреждениями, обнажающими корд. Комплект, простоявший в гараже полгода, прежде всего стоит, конечно, проверить еще до поездки в сервис, то есть прямо уже сегодня. Чем старше резина, тем тщательнее должен быть осмотр. В первую очередь оцениваем протектор. Для зимы, напомню еще раз, необходимый запас более 4 мм. Также важно следить еще и за потерей шипов. Ну, это, разумеется, для шипованных покрышек, так как это снижает прежде всего сцепление на льду и, соответственно, вашу безопасность. Производители советуют после 5 лет службы ежегодно показывать шины специалисту, а после 10 лет с даты выпуска имеется в виду, менять их независимо от внешнего вида.
0: Автонапоминалка.
1: Шипы или фрикционная резина – это, пожалуй, самый первый распространенный вопрос, который встает перед каждым водителем зимой. Шипованная резина, напоминаю, предназначена для сложных условий льда, укатного снега, загородных дорог. Металлические шипы цепляются за ледяную поверхность, что сокращает тормозной путь и, разумеется, улучшает управляемость. Но на сухом асфальте она создает лишний шум, слегка повышает расход топлива и теряется эффективность на чистом покрытии. Фрикционная липучка, конечно же, оптимальный вариант для города. Она обычно мягче и тише, не требует тщательного подбора модели под стиль вождения и условия эксплуатации. Однако, стоит помнить, что на гладком льду она, разумеется, проигрывает шипам. Поэтому выбор зависит только от ваших привычек. Если вы часто ездите по трассам, где снег убирают не сразу, или предпочитаете универсальность, то, разумеется, берите шипы. Если ваш маршрут ограничен в основном городом, а ездите вы спокойно, без резких маневров, то, в принципе, липучка подойдет лучше. При подборе резины важно не выходить за пределы рекомендуемых производителем типа размеров, а при сомнениях обязательно обращайтесь к специалистами и взвешивайте все плюсы и минусы. Для определения размера обязательно загляните в инструкцию или наклейку у водительской двери, вот там именно все написано. Отклоняться можно, но очень-очень умеренно. Некоторые именно зимой увеличивают типа размер колес, чтобы поднять клиренс, что актуально зимой во дворах с глубокой колеей, где снег почти не чистят, но опять же, это нужно делать взвешенно с четким пониманием дела. Удачи!
0: За баранкой!

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Не застелена постель, утро не будет нас совсем.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Знаешь, бывает больно, знаешь, бывает страшно. Внешне, как камень, спокойно, а внутри рушатся башни. Знаешь, бывает тихо, но сознание.

Знаешь, бывает грустно, знаешь, бывает тошно. С мясом вырваны чувства, грязь втоптана прошлое. Но выйди на перекресток, стань у перехода. Крылья расправь и трогай на желтый сигнал светофора.

0: путь. Путь. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: На 3-2 радио прогноз погоды в студии Антон Запорожец. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью на небе малооблачно, до плюс 8. Ветер северный, слабый. Влажность воздуха 84%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома совсем всем необходимым. Сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. Зеленый берег. Включите время на максимум.
3: Какие же вы все-таки уроды! Циничная, бесчувственная шваль. Ведь вам не просто неживой природы. Вам и друг дружки. Ни черта не жаль.

0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области.
1: Для слушателей старше 12 лет.

радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 2 радио.
1: На 3.2 радио информация о погоде. У микрофона Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром на небе облачно с прояснениями, на термометре плюс 9. Ветер слабый, северо-восточный, влажность воздуха 83%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Авторадио. Ты все правильно делаешь.
1: This one comes from Crazy Nights. It's called Life.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: На 3.2 ради информации о погоде. У микрофона Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром на небе облачно с прояснениями, на термометре плюс 9. Ветер слабый, северо-восточный, влажность воздуха 83%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины поглощает.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 32 радио.
1: На 3.2 радио информация о погоде. У микрофона Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром на небе облачно с прояснениями, на термометре плюс 9. Ветер слабый, северо-восточный. Влажность воздуха 83%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это